0: ребенку ажуторили, ты мне звони он дочь. Только не у меня дочь.
1: То веем паче.
0: Я мака шила Григора Леону Леоприжду источению сосы торги. Дарака, кукуфар.